0: FM yine sürmek yevmek.
1: Александр Скрябин, симфония номер 3, Аствацаин поэм, которую Чикаго и симфоник Новогахумба, дирижер Немме Ярви.